0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кропка.

0: Уже только одна хвилина остается до 6 годины у Польши, до 7 годины в Беларуси. При микрофоне Микола Вавранюк. Запрошаю на раницу с рацией. У понеделок 25 мая. У этот день, у 1917 году, в Ялте помер Максим Богданович. Поэт, перекладчик, критик, похованный у Ялте на старых городских могилках. У 1937 году у вёсцы Ямкае, Рогачевский район, родился Микола Купреев, белорусский поэт, наставник. У 1942 году в Минску народился Леонид Барткевич, спевак, музыкант, солист гурта «Песняры». У 1968 году в штате Нью-Йорк помер Франтишек Кушаль, деяч белорусского войскового вызвольного руху, эмигрант, генерал, муж поэтес Натальи Арсеньевой. У 1987 году у Кливленде помер Авген Колубович, белорусский историк.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.

0: Radio Racja.
1: Сёння ў ранішнім інфармацыйна-музычным выпуску Радіо Рація гаворым шмат пра Украіну, шмат пра палітыку, таксама Беларусі ў дачыненні да Украіны і пра тое, што трэба беларусам думаць і выбудоўваць стратэгію на будучыню, як у міжнароднай палітыцы, так і ўнутранай, і трэба думаць, што рабіць пасля таго, як сыдзе Лукашэнка. Трэба проста мець рэальны план дзеянняў. Перш-наперш палітыка, але не толькі грамадзянскай супольнасці, таксама кажа былы палітвязень, кіраўнік зліквідаванай у Беларусі партыі Зялёныя Зміцер Кучук, які быў прызначаны дарадцам Святланы Ціхановскай у пытаннях экалогіі.
2: Наверное, самый такой показательный период, наверное, что люди стали менее интересоваться политической деятельностью. Это выборы в Координационный совет. Это свидетельствует этому явка, она очень низкая. То есть люди, скажем, в какой-то степени своими голосами, наверное, показали, в том числе там, белорусской оппозиции, что мы где-то допускаем какие-то ошибки. Есть такая усталость от того, что мы не можем решить какие-то вещи, которые на нас, как на политиках белорусских, там возглавляли надежду, это вернуться, наверное, в Беларусь. Соответственно, вот это, наверное, такой для меня сейчас самый важный такой момент. И нужно выстраивать определенную стратегию, что с этим делать, проанализировать ее и двигаться дальше. У нас будет там еще 30-й год, наверное, 28-й год, где будет планироваться стратегия по участию, скажем, в выборах, которые будут происходить в Беларуси. Это всегда, скажем, момент, когда что-то может решиться, если мы хотим двигаться по какому-то графику, и который в какой-то степени больше контролирует, конечно, власти, если не произойдет каких-то фазмажорных каких-то ситуаций, там, может быть, окончание войны, может быть, там какие-то другие процессы, которые позволят это все ускорить. Поэтому у нас должна быть выработана стратегия, что мы будем делать первый день, когда не станет Лукашенко, либо в первых свободных выборах без Лукашенко. То есть такой стратегии у нас сейчас нету, и общество, наверное, ждет от нас каких-то внятных посылов, что делать дальше.
3: А что является для вас индикатором, что вот этот белорусский процесс политичный еще живы, что еще распрацовываются эти идеи? Вот как привели вы приклад, что робить далее?
2: Ну, есть структуры, есть офис, есть Координационный совет, он как бы будет новый формат, возможно, пройдут какие-то реформы. Есть политические партии, они, может быть, сейчас не сильно заметны в политическом поле, таком белорусском информационном, но они в какой-то степени работают, находятся в таком замороженном состоянии. Активисты, которые, скажем, находятся в эмиграции, они более активные, но и есть люди, которые находятся внутри Беларуси, они, соответственно, не могут на это реагировать, но все эти люди есть. Я думаю, что общая картина отношение белорусской власти, она не поменялась. Я думаю, что она еще стала хуже, да. И тут фактор войны, ситуация в Украине, скажем, вот эти все заявления. Сегодня звучит, скажем, заявление Лукашенко о том, что он хочет проводить учения по применению ядерного оружия. Все это наводит такие смыслы, зачем готовиться к ядерной войне, если мы не мирные люди, я имею в виду белорусы. И все это, я не думаю, что как-то влияет на то, что Лукашенко как-то будут считать каким-то легитимным, мне кажется, больше будут считать каким-то сумасшедшим политиком, который в сегодняшнее время делает такие шаги. Поэтому нужно как-то реагировать, и дальше действовать, наверное, гнуть свою линию.
3: Да, каких сценариев развития подзей внутри Беларуси рыхтуетесь особисто вы в ближайшие месяцы? И чего треба чекать, на что треба реаговать?
2: Я не думаю, что нужно реагировать на ситуацию внутри Беларуси. Есть маркеры, которые можно как бы определить, все ждут окончания войны в Украине, это самым таким громким маркером. Либо если Украина будет применять все больше, скажем, там, ракет, дронов в отношении там, центральной части России, это может повлиять на общественное мнение, ну и, соответственно, в какой-то степени это общественное мнение может повлиять в том числе на общественное мнение внутри Беларуси, потому что люди все равно читают новости, они видят дроны, они видят, что самолеты не приземляются в Гомеле вот, из-за ситуации дронов. То есть все это, как бы, я думаю, внутри Беларуси. И до них доходит такая информация, есть так называемое сарафанное радио, и люди могут как-то отреагировать, в том числе как бы протестно. Ну и экономическая ситуация, она тоже достаточно тяжелая в плане рабочих мест, наверное, внутри Беларуси. Ну, то есть определенные как бы сложности. Вот поэтому, возможно, какой-то социальный взрыв, либо все-таки люди будут терпеть до, скажем, каких-то электоральных кампаний, которые будут происходить там, в ближайшей перспективе, там 2-3 года.
1: І таму, як каже Змітер Кучук, дарадца Святлана Ціхановська, былы кіраўнік партії «Зялёны» і «Палітв'язень». Демократичним сілам беларускім у еміграції вже сьогодні треба зайнятися конкретним покроковим планом того, яким, що зробити у Білорусі при зміні політичного режиму.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не
1: так! Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі. Што-то не так!
2: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

0: Радио Нация. Нас чувать в найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радио Нация.
1: Нас чувать так само по всех вёсках, местечках и городах Усходнего Подляша. И мы вещаем тут на хвалях 98.1 FM на Градинщине и Белосточине, 99.2 FM на Берасейщине и Павнёвом Подляше. А на остатней части свету можно нас слухать, користуючись паутина интернету. Наш адрес просто денязменный, racja.com. 4 хвилини с половою уже застаются до 16 години у Польши, 17 у Беларуси. Не в забаве, а полной године у студию новина в Завита есть Стась Дедерка. Скажем, между иншим, про визит Светланы Тихановской в Киеве, красиво там теперь отбывается. Будет так само и меркование литовского политического доследчика про ситуацию у белорусской политики, у осередку демократичных политиков и урешце ці вернуть тягник с Белостока у Гародню. Такое питание уже поставлено, а ці мы близко, каб знайсці отказ на это питание, так само почуем от Стася Дадерки после песни.

0: У катэгорыі дзіцячых і моладзевых аматарскіх хораў галоўную ўзнагароду першае месца 45-га міжнароднага фестываля Гайнаўка 26 атрымаў хлапечы хор горада Сафія з Балгарыі пад кіраўніцтвам Александра Петрова Міцева.
1: Pierwsze miejsce i nagrodę ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Polski chórowi chlopięcemu miasta Sofii.
2: Второй раз, и мы очень довольны взять вклад в этот фестиваль. И я очень рад, потому что наши мальчики очень радуются увидеть новые составы, которые поют эту музыку для Бога, для сердца. Считаю, что нужно больше изданий об этом фестивале. Можно 405 и больше и больше. Я желаю всех организаторов фестиваля очень много радости и удачи.
0: А всех удельников фестиваля пытаем, ти можем зараз духовная музыка спынить войны?
2: Можно. Духовная музыка – это все, что сердце хочет. Нужна для душа больше добры. Посвятиться Богу, и считаю, что нужно, очень нужно. Сохраняю ценности.

0: У категорії аматорських парафіяльних хорів сьогоднішнього 45-го фестивалю «Гайнука-26» журині вилучила одного абсолютного переможцю, а просуділа два рівні перші місця – «Екс-еко». Серед переможців – хор «Адамант» церкви Святого Олександра Невського з Риги, Латвія. Керує хором дирижер Анастасія Кілдиш.
1: Є перші награди «Екс-еко».
2: And in this category we have two first places, «Екс-еко».
1: Признано хорові «Адамант» церкви Святого.
3: Меня зовут Анастасия Килдыш, я из Латвии, и сегодня я приехала вместе с прекрасным хором, большим праздничным хором храма святого благоверного князя Александра Невского, приходской хор, который, в принципе, участвует в богослужениях в основном, и концерты для нас это не такая частая возможность. Моя мама второй дирижер этого хора, и я с детства в нашем храме, в нашем хоре, я всех этих людей знаю с пеленок, они меня знают с пеленок. Да, я получила образование в Латвии в начале в музыкальной школе, потом в училище, в академии. Сейчас я учусь в докторантуре в нашей академии тоже. Стараемся как-то максимально приходскую жизнь нашу, приходского хора, как-то поднимать наверх. У нас там еще мои две сестры поют, еще у нас целая семья есть, отец, сын, его жена. Друг друга любим, знаем все обо всем.
0: Да вот у вас выступал солист Александр Акатов.
3: Это... Он диакон нашего храма, да. Ну мы, в принципе, когда нас просят где-то выступить на концерте, конечно, мы не отказываем, но сейчас все хористы изъявили желание поехать, и это было очень мудрым решением не отказать.
0: Долго добирались?
3: Часов 7-8, наверное. Нормально, на автобусе, не так страшно. Весело. С хором всегда весело путешествовать.
0: Есть в вашем репертуаре творы латвийских композиторов?
3: Нет, к сожалению, в этот раз нет. Мы пошли по такому классическому пути. Моя коллега тоже сказала, такая прям программа «Конфетка». Такую назвала, что мы старались как-то их всех... Разные тоже и времена, и музыка, и мелодичная, и не очень. Но так как хор приходской, все-таки мы старались как-то подбирать этот репертуар таким образом, чтобы это было слышно, что мы приходской хор. Потому что мы этим гордимся. Да.
0: Да, вот подтверждаю.
3: Да, действительно.
0: Такой вопрос. Каждый год спрашиваем, в чем миссия церковной музыки? В 22-м году было все понятно, чтобы скорее был мир везде.
3: Да.
0: А сейчас можно ли объединить людей? И какая миссия церковной музыки на сегодня?
3: Ну как? В спасении. Все. Просто в спасении. Мне кажется, другого варианта нет. Если ты церковный человек, и ты, у тебя есть такая возможность петь в хоре, то очень глупо эту возможность не использовать. Но я, конечно, говорю за себя. Иногда я возможности не использую. Это любовь, это литургическое общение между собой. Как вы сказали, мир, конечно же. Но через этот мир спасение.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: У беларуска-польскім памежжы я заахвочваю слухаць нас у жывым эфіры на хвалях 98.1 FM і 99.2 FM. У Варшаве ў парафіяльным доме касцёла Святого Александра адбыўся урок роднай мовы, на які ксёндз Вячаслаў Барок па просьбе шматлікіх прыхаджан запрасіў былога палітвязня, пісьменніка і палітыка Паўла Севярынца, кажа ксёндз Вячаслаў.
2: Павел Сидоринец собрал темы этого урока. Беларусь – это святое. И на самом деле, это так есть. Тяжко, когда за нескрыво лепую, отыгрывая белорусское слово. Уже все белорусы. А Иисус, я же отыгрываю и ту его, когда уже все белорусы об угрязке вычают. Белорусские слова. А тому, на початку, перед тем, как Павел почнет говорить, про Беларусь, это святое. Я попрошу, напиши, для вас, Павел, свое улюбленное белорусское слово.
3: Иисус, я вельми вдячный Господу и всем вам, что вы у центре Варшавы складаете такую великую белорусскую супольность. Чому у меня улюбленное слово Иисус, потому что самое мощное, самое острое, самое болючее моменты, самые счастливые моменты я кажу по-белорусски это имя. Имя Иисуса Христа. Научился я этому на комиссиях, куда отправляю с политвязня, на этих самых комиссиях начальство вырашает, какое покарание дезню дать, ну и, звычайно, заканчивается такий поход на комиссию выроком 10-15 суток изолятора и молишься. Разумеешь, коли не дадут сутки, дякую, Господи, ты меня вызвали вот это. Коли сутки будут, Господи, для чагости к это пёрст. Для верник я веру то, что выпадково там ничего не было. То, что многие из нас, и я вот прошли по струму, я лишу это тем шляхом, який Господь дал. Наканавал для чавосца, для падрыхтоўкі. Для мяне турма, апроч пакутаў, это само собой, апроч страху, ён ва ўсіх нас ёсць, апроч болю, гэта яшчэ і творчая лабараторыя. Это еще и духовная лаборатория. Это место, где лепш за все молишься. Вот поверьте, на межи ведают все, кто пошел великий боль, хворобу, народины, вот просто вот, как я фанчина нараджая, ведают все, что в самые острые моменты, это пики життя, когда ты вот перед Богом сам. И турма – это одно из таких мест. Так вот, за опошние 5,5 годов я асэнсоўваў белорус праз християнство, праз особу Иисуса Христа и по-новому асэнсаваў корешні малодакронтовскую лозунг «Беларусь – это святой». Это нечто такое, за что треба змагаться, что треба берегчи. Теперь, вот, когда я проходил турму, штрафные изоляторы, молился, все яснее и яснее для меня робилось сама кибеляда для святости Беларуси и ее причина. Когда мы кажем «Беларусь – это святое», может возникнуть уважение, что мы тут обогавляем Беларусь. Мовляв, вот белорусская мова – это святое святейшее, и сама Беларусь – это святое святейшее, ни воды и плямки там нема, ни сатольки хорошее. Ну, мы же ведаем, куда не есть. Мы ведаем, в каким стане сами Беларусь. Мы ведаем, в каким стане сердце многих белорусов, которые живут там. Да и что там казать, мы вот ведаем, в каким стане наше властное сердце. Когда быть самим собой, мы чудовно разумеем, что ты у нас у сердца бывает. И темно, и змрочно. А и откуда тогда святость у Беларуси? От Бога. Что такое святое? Святое – это отделенное Богом мя життя вечно. Это то, что Господь отделил и сказал, вот это застанется, в это будет жить. Вот это будет в системе свету, это будет у володарства небесным. Это святой. И люди, отделенные от життя, вечно святые. То, что отделено Богом до смерти и изникнения, это проклят. И помеж это есть межа. И это межа, про которую сказал ксёндз Вячаслаў, там, что есть правда, есть любовь, есть хусня и ненависть. Когда ты каешься, ты перекрошиваешь, ты думаешь, чему Беларусь это святое? Для того, что Господь Бог обрал нашу Украину до неких своих особливых дел. Кожная краина, кожный народ имеет свою особливую миссию в этом свете. Для меня было абсолютно ясно, что мог раз Беларусь светить. Нас и белорусов свет на имя. Белше вон белый стяг. Что это такое? Шизино подняк писал. Белше вон белый стяг. Это визуально. Визуальные, уражені яркне світла. Калійная соль – это біблійний символ. Це так само світло. Ми одні з перших у світі великочості льону. Хто не ведає, льон – це святарська вопах. Шмат такого. Бог є світло, і в ньому немає ніякої теми. Прес Білорусь світить сам Ісус Христос. Усе добре у нас від Бога. Все кепсь у нас самі.
4: Мене звуть Ольга. Так ранулася з таким вельми цікавим досвідом, з вельми цікавими ідеями, вельми простою, що навіта сувязь християнства і Білорусі. Звісно, такий обмін і словами, і думками, і ідеями.
5: Дмитрий Лукавш. Любіць Беларусь і быць такім аптымістам, я зайздрошчу аптымізму Павлу. Прайсці праз столькі гадоў турмы не адзін раз і застацца такім светлым чалавекам.
6: Владзімір Шыпіла, навучыўся упэўненасці па-беларуску, па змесці і па форме Павла Сіберінца. Навучыўся тым, як прамаўляць найбольш важныя словы па-беларускі, таксама як захоўваць сваё, як захоўваць Господа Христа. І, канешне, в супольнасці, чым больш нас будзе в супольнасці, тым будзе лепш.
7: Кристина Вітушка. Мы прыйшлі на урок роднай мовы не столькі дзеля таго, каб вучыцца, таму што гаворым па-беларуску ўжо больш за 30 гадоў, выгадавалі беларускамоўнае дзіцё. Прыйшлі сустрэцца са старым сябрам і яго сям'ёй.
8: Андрэй Вітушка мне клічыць. Я скажу, што кожная сустрэча з Павлам Сіберінцам гэта цуд. Я вельмі шаную ягоную сям'ю. Я разумею, што гэта выпрабаванне мець такога тату ў сям'і. Столькі людзей хочуць бачыць, падрэцца ў промнях ягонай харызмы і як бы атрымаць частку той радасці, якую ён выпраменьвае, і той надзеі, якую ён несе ў свет.
1: Пасля урока беларускай мовы у прыхадскім доме пры касцёле Святого Александра ў Варшаве можна было набыць кнігу Павла Сіберінца «Беларусь – гэта святое», зразумела, з аўтографам аўтара. А справаздачу з гэтага падзеі, з гэтай сустрэчы, з гэтага уроку падрыхтавала нам Аліна Андрэевіч.

0: Фаліт хіт з Віталем Циганковим.
1: У неділю 24 мая Олександр Лукашенко і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Обмеркували региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросвязом и Францией в приватности. Поведомил официальный Минск, отзначивши, что размова отбылася по инициативе французского боку. Подробности телефонной размовы публиковало агентство «Франс Пресс». Журналисты со спасылкой на анонимную крыницу в отношении французского президента поведомили, что Эммануэль Макрон выразно окреслил риски для Беларуси у выпадку дальнейшего утягивания в российскую войну супроть Украины. Акрамя того, лидер Франции закликал Александра Лукашенко сделать необходимые кроки для полепшения отношений помеж Беларусью и Европой. Меркую, что звонок Макрона можно разглядать как протяг тех жорстких заявов, якія апошні час сыплются на адрес официального Минску с боку керавництва Украины. Выглядая, что на самой справе украинцам альбо заходним веткам удалось доведаться певные подробязности размову помеж Лукашенком и Путиным, у яких господар Кремля потребует от белорусского правителя принимать больше активный удел в войне супроть Украины. Так что президент Франции вырашил, что есть необходимость не праз посередников, а особисто попередить Лукашенко про негативные наступства для его в выпадку больше активного удела Беларуси в войне. Тем больше на фоне того, что за последние дни Макрон двоече контактовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Відавочна, в Европе сапраўды остерегаются сценарию новой активизации полночного напрямку супраць Украины с белорусской территории. Особливо на фоне совместных ядерных вучений Беларуси и России и заяв Киева про погрозу с полночи. Дарэчы, як вядома, французы совместно с поляками планируют провести на территории Польши свои ядерные маневры. Як поведомляется, с отпрацовкой нанесения ударов по объектам на территории России и Беларуси. З іншага боку, звонок Макрона – это сигнал, что Захад не лишить правильным полный разрыв контакта с Минском. Макрон фактично показывая, канал связи с Лукашенком все еще потребны, хотя бы для стремления дальнейшей эскалации. На фоне того, как черговый раз обострились дискуссии на конт стратегии ставления до Минского режима, керавник Франции демонстрирует, что не лишить Лукашенко никим, выключенной марионеткой Путина, якая выконает любые егоные загады. До того ж, апошними днями актуализовались известки про магчимый перамонный трек Евразвязу с Россией. И цалком магчима, что Макрон заодно вырашил праз Лукашенко передать некое послание в Москву, ну альбо почуть от Лукашенки некую информацию про намеры Кремля.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі афіцыйна пакінула ў сіле санкцыі супраць беларускіх спартоўцаў. Пра гэта заявіў кіраўнік арганізацыі Себастьян Коў. Паводле яго слоў, рашэнне World Athletics было прынята незалежна ад пазіцыі міжнароднага алімпійскага камітэта, які раней зняў абмежаванні з Беларусі. Коў падкрэсліў, што федэрацыя не лічыць неабходным змяняць сваю пазіцыю. Пры гэтым кіраўнік World Athletics адзначыў, што кваліфікацыя на алімпіяду 28 года ў Лос-Анджэлесе пачнецца толькі праз год, і да таго часу сітуацыя можа змяніцца. Еўрапейская гімнастычная федэрацыя зняла санкцыі з беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Цяпер яны змогуць выступаць на міжнародных турнірах пад дзяржаўным сцягам і з нацыянальнымі гімнамі. Рашэнне будзе дзейнічаць на ўсіх спаборніцтвах пад эгідай арганізацыі. Раней аналагічны крок зрабіла і міжнародная федэрацыя гімнастыкі. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завяршыўся 9-ты тур вышэйшай лігі. Мінская «Дынама» здабыло валявую перамогу над «Дняпром» 3-1 і скараціла адставанне ад лідара МЛ «Віцебск» да 1 ачка. Сам МЛ «Віцебск» у хатнім матчы не здолеў абыграць «Гомель» 0-0, пры тым, што віцябляне не рэалізавалі пенальці. Матч прайшоў пры аншлагу, аднак увагу часткі заўзятараў прыцягнуў канцэрт расійскага спевака «Газан» пасля гульні. У іншых матчах тура Нёман перамог Баранавічы 2-1, Тарпеда Белас разграміла Мінск 3-0, а Батэ выратаваў нічыю са Славіяй 1-1. Нападаючы мюнхенскай Баварыі Харры Кейн атрымаў залатую бутсу па выніках сезона 25-26. 32-гадовы англічанін забіў 36 галоў у 31 матчы Бундэслігі і стаў найлепшым бамбардзірам ва ўсіх лігах Еўропы. Другое месца ў гэтым рэйтынгу засталося за нарвежскім форвардам Эрлінгам Холандам з Манчэстэр Сіці, які адзначыўся 27 галамі у АПЛ. Замкнуў тройку нападаючы мадрыдскага Рэала Кіліян Мбапэ з 25 галамі ў Ла-Лізе. Адразу тры гульцы ўпершыню ў сваёй кар'еры атрымалі выклікі ў зборную Беларусі па футболе. У першы раз на поле ўжо ў чэрвені могуць выйсці 36-гадовы паўабаронца Нёмана Міхаіл Казлоў, 19-гадовы хаўбек мінскага «Дынама» Артём Сакалоўскі і 21-гадовы абаронца МЛ «Віцебск» Кірыл Гаманаў. 5 чэрвеня каманда Віктара Ганчарэнкі згуляе супраць Сірыі, а 9 числа з Буркіна-Фасо. Абодва паядынкі пройдуць на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На выходных Эммануэль Макрон позвонил Александру Лукашенко упершыню с 2022 года и закликал не умешиваться во украинский конфликт.
3: На думку политичного оглядальника Александра Фридмана, звонок Макрона – новина тревожная. Не выключена, меркует эксперт, что заявы Киева про погрозы с боку Беларуси все ж варто воспринимать серьезно, альбо больше серьезно, чем информационно-психологичную операцию.
2: Про что еще могли говорить Макрон и Лукашенко?
3: В эфире Еврорадио тему обмерковали наш редактор Змесер Лукашуки, директор программы по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных относин Аркадь Мошас.
4: Я учора глядзеў такія экстренныя выпускі, якія умее рабіць Віталій Портнікаў, і ён звярнуў увагу на тое, што ну выходны дзень, нядзеля, і нешта ж такое неадкладнае прымусіла Макрона свой спыніць выходны дзень і пазваніць Лукашэнку. Як вы лічыце, ці варта звяртаць на гэта ўвагу, ці сапраўды нешта такое экстраардынарнае здарылася, што прымусіла Макрона зняць трубку і набраць Мінск?
0: Ну, чтобы, так сказать, поддержать интригу, да, наверное, что-то могло случиться, я скажу об этом через 15 секунд. Но, значит, когда Макрон что-то делает в такой спешке, это не обязательно, что что-то случается. Возможно, он решил, что для того, чтобы, так сказать, половить рыбку в мутном эфире и обратить лишний раз на себя внимание, ему стоит именно совершить вот этот вот телефонный звонок. Он, в общем, любит такие вещи делать. Это, конечно, полушутка, но только наполовину шутка. Вторая, правда, вероятность здесь более серьезная. Можно, гипотеза может быть более серьезной, и она может быть связана с тем, что он звонил для того, чтобы донести до Лукашенко некую совокупную, общую, согласованную точку зрения всего Европейского Союза. А согласованная точка зрения Европейского Союза может быть в этом случае связана с тем, что европейцы получили какие-то разведданные, что с территории Беларуси в адрес Украины все-таки что-то такое очень неприятное готовится, потому что, так сказать, ну, в контексте российских ударов Орешником, в контексте еще каких-то вещей похожих, той же самой ядерной тренировки, нельзя исключать, что, ну, опять-таки, с учетом того всего, что говорят украинцы сами, нельзя исключать, что существует действительно какая-то информация, согласно которой есть вероятность перехода с нынешнего противостояния на более новый, очевидно, более трагичный уровень. И не исключено, что действительно Макрон решил или сам, или от лица своих, так сказать, товарищей позвонить и предупредить Лукашенко, чтобы он этого не делал, чтобы Беларусь не повышала своего уровня участия в войне, не допускала эскалации войны с ее территории. Я еще раз говорю, я не готов утверждать, что это именно так. Это всего лишь гипотеза, есть другие гипотезы, но эта вещь достаточно серьезная. Мы видим, что, в общем, так или иначе, все происходящее вдоль украино-белорусской границы начинает обсуждаться сейчас с большим таким чувством опасности и так далее.
4: Коли мы кажем про то, что Путин подмял цалком под себе Лукашенко, он ніяк на рашэнні, якія прымаюцца ці могуць быць прынятыя у Москве, не можа паўплываць, то што толку палохаць Лукашенко? Ад яго ўсё адно нічога не залежыць.
0: Я думаю, что вот это то, что называется последние мили, да, вот как всегда, что-то он еще может предпринять. Я думаю, что он тоже, он понимает все риски этой ситуации. Он может что-то как-нибудь затянуть, заволынить, пообещать, потом не сделать, потом сослаться. Ну, собственно, он и пытается продвигать вот этот дискурс, который для него не новый, что нет-нет, в Украину-то он не полезет, он будет защищать Россию от западных, значит, атак с Запада, которые никто не собирается организовывать. И Россия, как будто ядерная держава Россия сама уже потеряла, так сказать, все возможности сдержать нападение на себя. Посмотрим, что он может сделать. Ну, он может... Знаете, тут с чего надо вообще на самом деле, из чего надо исходить? Ну, опять-таки, надо хорошо бы знать ответ на вопрос, ответа на который у нас сегодня нет. Как вот Лукашенко хотел бы, чтобы его войти в историю? Я не преувеличиваю, это драматично звучит, так пафосно, но я думаю, что вот именно об этом он сейчас задумается. Как человек, который стал первым президентом независимой Беларуси, или как человек, который, так сказать, стал временным правителем Беларуси, который так или иначе просто потом принес ее на блюдечке в Россию. Он ведь не хочет этого последнего. Он, безусловно, хочет, чтобы история помнила, я так думаю, о нем, вспоминал о нем в других терминах. Бог его знает, может быть, в какой-то самый последний момент он и попытается, значит, что-либо сделать, в отставку, в конце концов, уйти. И вот пусть Россия окажется в ситуации в Беларуси, когда что-то надо будет делать, а что непонятно, кто управляет непонятно, куда идет хаос непонятно, и вот захочет ли Москва, значит, в этих обстоятельствах, я, конечно, размышляю просто, какие-то тоже придумываю возможности, но вот представьте себе, вот Путин говорит ему что-то, вот давай, Александр Григорьевич, делай то-то, то-то и то-то, а он говорит, нет, Владимир Владимирович, я вот на это я уже не пойду. Вот вам мое это самое заявление об уходе в отставку. И черт его знает, так сказать, и так хватает о чем думать. У Кремля тоже достаточно, так сказать, вопросов, из-за которых у него болит голова. А тут еще Лукашенко может сказать, что вот сейчас в Беларуси будет то ли оппозиция, то ли хаос, то ли непонятно что. Я не знаю, он в общем умеет как-то разговаривать с Путиным. Я

0: то возможные ситуации не стоят того, чтобы додавливать сейчас Лукашенко. Но этого я не знаю.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Аркадзем Мошасам.
2: Ну, вось вы кажаце, Пуцін гатовы весці перамовы з Еўрасаюзам, але я так разумею, што Еўрасаюз таксама вельмі нават такі хоча паспрабаваць, прынамсі, весці перагаворы з Расіяй. Не выглядае гэта неяк, ну, то бок, як гэта, яны хочуць ініцыятыву Трампа перахапіць, бачучы, што ў Трампа, як вы кажаце, імпэт і цікавасць да гэтага знік. Ці вот это што, жаданне, как бы, нарэшце, што-нібудзь зрабіць, каб спыніць і скінуць сябе са сваёй галавы вот эту боль пра ўкраінскую вайну і неабходнасць траціцца на яе. Вот што, наколькі тут цікавасць сапраўды Еўропы ёсць да гэтага працэса?
0: Я думаю, што они сегодняшнее пакаленне еўрапейскіх палітыкаў наконец-то стала воспринимать украинскую войну как что-то очень серьезное и потенциально болезненное и опасное для себя. Это вопрос денег для Украины, это вопрос глубокой военной реформы самого Европейского Союза и вообще других европейских стран. Это вопрос о том, в какой форме сохранится и в какой форме нужно сохранять НАТО, и нужно ли, и вообще, что они могут сделать без Америки. Понимаете, ситуация, на самом деле, она ведь становится все более такой нервной, что ли, ну, я не буду говорить взрывоопасной, но как бы уровень нервичности в реакциях, он очень вырос. Смотрите, у нас вот пятый год войны, что у нас в последнее время произошло? Сначала пало правительство Латвии. Ну, смотрите, из-за того, что где-то сгорел резервуар, так сказать, непонятным образом, то ли он там был, то ли он был пустой, то ли вообще непонятно что, развалилась правительственная коалиция. Я, в общем, других таких случаев за последние 4 года не помню. Тем более в этих странах. Казалось бы, если уж вы стоите на пороге, не дай бог, войны, вооруженного конфликта, вам надо консолидироваться, а у вас валится правительство. Тут же после этого на воздушном пространстве Эстонии был сбит украинский дрон. Тут же, мгновенно. У нас здесь в Финляндии тоже идут дискуссии, и многие люди уже говорят, извините, вот украинские дроны, не надо, чтобы они сюда залетали, потому что, как бы, извинений нам все-таки уже мало. То есть я думаю, что украинцы тоже понимают, что их, что страны, граничащие с Россией, не очень хотят, чтобы их воздушное пространство использовалось для этого. Но, как бы, раньше все это было на уровне досужих разговоров, а теперь вот каждый раз, когда то ли падает дрон, то ли он летит, возможно, падает. В ночь с прошлого четверга на пятницу, неделю назад, 10 дней назад примерно, в Финляндии, так сказать, ну, воздушную тревогу как таковую не объявляли, но как бы было заявлено об опасности, попросили людей оставаться дома, прятаться. Отменено было, если я сейчас память не изменяет, порядка 400 автобусных рейсов. Куча народу не пришла на работу в результате. То есть это же не мелочь. Это все как бы... Я думаю, что еще год назад бы никто об этом всерьез бы не подумал. Сейчас думаю. То есть что европейцы хотят? Европейцы хотят тоже выяснить, ну, опять-таки, поскольку они, сколько им платят, и какие возможности разменов. Потому что на сегодняшний день понятно, чего потребует Россия. Она потребует признания своей победы в Украине, она потребует снятия санкций, и она потребует возврата замороженных средств. А что она может дать взамен? Да пока, в общем, как-то непонятно. И я думаю, что европейцы хотят это тоже выяснить. И все тут, как бы, политических сил внутри Европы, которые хотят со всем этим покончить, забыть и перевернуть страницу, не так мало. Я не говорю, что их достаточно, но давайте смотреть, как будет дальше идти ситуация с альтернативой для Германии. Кто будет президентом Франции через год? А там проблемы могут создать как правые, так и левые в этом смысле. Для так сказать, для Украины прежде всего. И так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что европейцы хотят выяснить, что можно получить путем переговоров, а Россия, я думаю, что хочет тоже попытаться выяснить, до каких пределов европейцы будут готовы отступать.
2: И вот, коли отштурхнуться от этой темы перамоваў і жадання ЕС Европы ўсё ж такі выйсці на нейкую перамоўную лінію з Пуціным, узнікае, вяртаемся да званка Макрона. Ігар Тышкевіч піша, і тут узнікае пытанне, хто першы патэлефануе, маецца на ўвазе Пуціну з Еўрасаюза. Евросоюза и передать про разговор с Лукашенком некие тезисы у Москву цалком реально, да, магчыма и почуть у отказ некую информацию, особливо уличивая, что официальному Минску контакты с ЕС потребные. Ти магчыма такое, что и Макрон выкарыстовывая Лукашенку, как там распачать и закинуть некие тезисы про его Путину?
0: Я не знаю, я

0: я как бы, мне очень трудно комментировать что-то, что возможно. Возможно, но нерационально. Потому что, а почему надо идти через Лукашенко? У Франции что, больше нет посольства, что ли, своего? В Москве есть. Нельзя послать спецпредставителя? Можно. А, как бы, да, конечно, можно себе представить себе ситуацию, что вот Лукашенко потом перезвонит Путину, а так, так сказать, какой-нибудь высокопоставленный дипломат будет идти на более низком уровне. Но, собственно, Путин, он ведь из тех людей, которые, он неоднократно об этом говорил, что договоренности, и правильно говорил, что договоренности достигаются на уровне конкретных дипломатических контактов. Они, это большая работа. Мы вот сейчас видим, что тот же Трамп съездил в Китай и, в общем, съездил по пустому. То есть мы вот это уже все видели, его там встречи с тем же корейским руководством во время первого срока. Он почему-то считает, что он такой талантливый, что он может приехать, обаять или додавить, и все будет, и соглашение будет достигнуто. Нет, в классической дипломатии так не делается. Сначала ведутся переговоры на низком техническом уровне, а потом уже подключаются политики высокого уровня. Мог ли Макрон рассчитывать, что он через Лукашенко что-то передаст? Да, но я думаю, что можно было бы найти и других таких посредников. Не Пашиняна, конечно, в нынешней ситуации, но я думаю, что можно было бы попытаться поискать людей, прежде всего, более влиятельных в глобальном масштабе, представителей соответствующих стран. Они есть, и это было бы проще. Ну, как бы люди, естественно, вольны высказывать любые значит, гипотезы в этом плане. Я в этом ничего, так сказать, плохого не вижу. Но сам я в это не верю. Я еще раз говорю. Я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
1: Дякую великий. Сапраўды вельми важные тезисы и цікавые. Як мне подается, зараз мы почули от нашего гостя, керовник директора программ по России, Всходней Европе, Евразии, Финского института международных отношений Аркадия Мошеса. Дякую великий, господар Аркадь. До встречи. Живе Беларусь. Евразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Рэальная пагроза ці ІПСА, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
4: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Россия заявила, что распочиная системные удары по Киеве. Тихановская в Киеве ушановала память загинулых героев. Беларусь – это святое. Северынец презентовал в Варшаве новую книгу.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1552 день войны. Россия заявила, что распочиная системные удары по Киеве. Министерство замежных справов РФ закликало замежников, як мага хутчэй покинуть Киев, а его жыхарам рекомендовано не наближаться до объектов войсковой и администрационной инфраструктуры, так говорится у заяве. На минулых выходных Россия уже нанесла удар по Киеве в области, выкарыставши 90 ракетов и 600 беспилотников. У выніку сгорели гандлёвы центр, рынок, жилые дамы и музеи. Меж тым Волынь рыхтуется до круговой обороны населенных пунктов, якія лежать побач с Республикой Беларусь. Мясцовые улады поведомляют, что умацывание державной мяжи на Волыне ведется с первых дён полномасштабной войны, а наступные кроки по обороне недавно узгоднили на сустрэчы с президентом Украины, где присутничали и кіраўнікі общинов. Означается, что в выпадку погрозы на мяжи полной эвакуации подлягают сумежные территории. При этом покуль причинов для паники нема, покольки ситуация на мяжи зараз спокойная и контролявана. Тем часом у Киеве лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская и министр замежных справ Украины Андрея Сибига ушановали память загинулых героев, в лику белорусских доброохотников, каля стены памяти. Тихановская узгадала белорусских и украинских героев, которые отдали жить за свободу, и подкреслила, что Украина змагается не только за себе, але и за агульную будущую региону. Цитата. «Мы схиляем головы перед каждым, кто стал на оборону своей краины, своего народу, агульных каштовностей, свободы и годности. Больше за 80 белорусов уже загинули в этой войне. Мы памятаем кожного. Их именами будут названы улицы у Вольной Беларуси. Они обороняют не только Украину, они обороняют гонор белорусского народу и змагаются за нашу агульную свободу. Мы так само памятаем про тех, кто сегодня находится в российском полоне. Про тех ветеранов и доброхотников, которые стратили здоровье, прошли про ранение и выпробование. И наш обязанность подтримливать их и их семьи». Конец статы. Разом с Тихановской в дело взяли представники объединенного переходного кабинета Павла Латушка, Ольга Зазулинская, керовник аппарату АПК Валер Мацкевич, спикер координационной рады Артем Брухан, а так само представница демократичных сил в Украине Светлана Шатилина. У протяг темы поводле политичного аналитика Вадима Мажейки визит Тихановской в Киев мая не только политичное, але и моцное символичное значение.
4: Этот визит абсолютно чеканный и долго чеканный и логичный. И он символизует все змены украинской политики относно Беларуси, которые бачим апошним часом. Ну и, власне, поскольку Зеленский запрошал, домовлялись, то логично, что этот визит отбылся. Это исторично важно, что белорусы и Вольная Беларусь представлены своим президентом у Киеве.
3: По словам Мажейки, под час визиту будет махчимость продемонстрировать, что белорусы разом с Украиной.
4: Это махчимость продемонстрировать, насколько белорусы ясным максимально выйдет, не у одним кошику с российцами, а у одним кошику с украинцами. И это максимально ясная демонстрация и нашей поддержки Украине, и, соответственно, украинской поддержки белорусского громадства, того, что Украина поделяет белорусов и режим Лукашенко. И тому я маркую, зараз этот визит будет сприять не только вот таким символичным речам и символичному поделу. Так само можешь матушим зрушить какие питания относно белорусов в Украине, относно махчимости супрацы.
3: На думку эксперта, сам факт официального визита в Киев демонстрирует, что белорусское демократичное сяроддзе протягивает оставаться важным международным субъектом, а так само представляет интересы значной частки белорусского громадства. Про литературу. Политик и былый политвязень Павел Северынец презентовал в Варшаве свою книгу «Беларусь – это святое». Подея отбылась в белорусском доме при уделе ксенза Вячеслава Барка и патриарха белорусской политики Зянона Пазняка. Долучилась до импрезы и жонка Северынца Вольга, якая так само прочитала верш на подее. И она поделилась своими уражениями от сустрэчы.
5: Хвалявательно вельми, конечно, потому что это первая презентация книги «Беларусь – это святое», тем больше в Варшаве, где вельми шмат сябров, мы рыхтавались, Франциск дзяцішак вучыў верш, рыхтавалі іншыя справы, прэзентацыі. Вельмі рады, што ўсё добра прайшло, што так шмат файных людзей прыйшло, так шмат сяброў. Мы будзем жыць з Паўлавых кніг, таму, канешне, мы будзем старацца як мага больш іх прадставіць і на кірмашах, і на фестывалях, і прэзентацыі яго будуць па Польшы і па іншых гарадах у Еўропе. Таксама плануем, што магчыма пакрысе будзем аднаўляць нашу краму Кроплю Бай тут, і можа быць гэта кніга і будзе пачаткам першай рэчы, якую мы там будзем прадставляць.
3: Імпрэза адбылася пры поўнай зале. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнт рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 25 траўня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на пачатку працоўнага тыдню чарговага. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя, як заўжды. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Унескладовая ўжо спявае для нас свой трэк «Мокры порах». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях паслухаем, і не толькі. Далей нас чакаюць «Soul Esselin», «Крама», «Poets of the Fall» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу прагужыць перадача «Рацыя падарожжах». Дзе былі, што бачылі нашы калегі, беларускія журналісты, абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава. Толькі

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдно от белорусской интеллигенции, правда, литвинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, политзаключенным, семьям.

0: слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
1: Радио «Рация». Сямятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Падляшки.
1: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: С тобой я доведалася, что такое быть разом, что такое кахать и сумовать, что такое сходить с розуму, когда ты меня обнимаешь, когда трымаешь за руку и притискаешь до себе, как мне не было холодно, когда мурашки от твоих поцелунков, когда кажешь, что никому меня не отдаси, когда твое имя займает все мое сердце, когда я твоя маленькая девчинка. Коли мы два часы развітваемся, я не хочу сыходзіць, а ты не хочаш мяне адпускаць. Коли пасля твоих смс мне падымаецца настрой. Коли я люблю слухаць, як ты дыхаеш, спяваеш і кажаш: «Я кахаю цябе».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.